море, ласковый прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой».

0: кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето! Радио «Прибой».

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой. Задаем настрой.

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

Реклама на радио. Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

Реклама. Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

встретимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдерживать.

0: Реклама на радио.
1: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо поконсультироваться с врачом.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.

0: где ж я хосахоми, саха за жима кварни, где ж я хосаеза, сабока дига беза.
1: Лучшее радио для лучших людей. Радио «Прибой».

0: если за 25 лет ничего нового они не придумали, то life у них действительно wonderful. Do It Hurts на волнах радио Прибой, 7 часов и 29 минут. Доброе утро, здравствуйте. Какое сегодня число? У нас сегодня уже 9 июля. Не помню, в какой песне, но кто-то пел. Никак не могу вспомнить. По ночному небу, по ночным проспектам убегает счастье, убегает лето. Да, лето убегает. Мы на работе, это радио Прибой, это первое радио Северного Кавказа. Всем доброе утро из эфирной студии радио Прибой. До 11 будет желать Расул Алибеков.
1: Любовь, бриллианты, состояние – главные ценности ювелирного дома Карджеви. У нас представлен широкий ассортимент украшений из современной классики и эксклюзива с экспертным заключением. Изделия из золота высшей пробы с натуральными якутскими бриллиантами. Наш адрес – Азиза Алиева, 8. Телефон 8 960 417 45 50.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-0606.

0: Лимонады Тбилиссимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Омниум Артиум Медицина Нобилиссимо. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

22 градуса тепла сейчас в столице Дагестана, в городе Махачкале. Облачно с прояснениями. Сегодня осадков не ожидается, говорит гидромедцентр. А я подходил с остановки общественного транспорта до рабочего места. Ну, мне здесь идти метров, наверное, 250-300. И шел, в общем-то, дождь. Как понимать? А днем плюс 26, обедом солнце покажется, как говорит гидромедцентр. Ветер, ну, ветра практически нет, штиль. А вот, ну, в общем, подходил с остановки общественного транспорта до рабочего места и встретил нашего соседа. Потом уже охрана. В общем, тут вариантов никаких нет, мимо всех пройти. А мне... А вот, слушайте, я даю немножечко вводную, да. Послушайте, издалека я начну. А есть такой, был, вернее, такой писатель, которого есть, потому как все его знают. А был такой писатель Александр Дюма, великий писатель. Так вот, он посетил Дагестан в 1858-1859 годах. Он побывал в Темирхан-Шуре, Дербенте и в Кизляре. Свои путевые заметки, собранные в книге «Кавказ», писатель посвятил Дагестан, в частности, городу Дербенту. Его описания стали ценным источником для исследователей того времени. Ну и этого, наверное, тоже, если книгу, конечно же, они эту книгу они найдут. А, так вот, слушайте теперь внимательно. А, встретил, значит, нашего соседа Митрича. Митрич стоял такой, знаете, он говорит, знаешь, говорит, Рассел, говорит, я, говорит, немного опечален, Я говорю, что случилось, давай колись. Ну, ты знаешь, говорит, вот в один из этих городов, где был Александр Дюма, не буду говорить, в какой именно город поехал Митрич, а вот... Я, говорит, ты знаешь, говорит, я был, говорит, вот, вот в этом городе, говорит, я был, говорит, и ты знаешь, говорит, очень плохо учат нашу молодежь. Потом Митрич добавил непечатное слово и сказал, в это слово и сказал, как плохо. Я говорю, что случилось? Зашел, говорит, в ресторан этого города, где в 1858-59 годах обедал Александр Дюма. У них прям так и написано, здесь обедал Александр Дюма. Спрашиваю, правда ли, что у вас в 1859 году обедал Александр Дюма? Официант, говорит, сказал, правда. Я, говорит, спросил, а что он ел? Я бы хотел заказать то же самое. На что официант, говорит, мне сказал, не знаю, тут другая смена работала.

0: Вокально-инструментальная банда U2 не меняются, но умеют быть разными. Но сейчас попробую объяснить. Так и есть. Их состав не меняется на протяжении 50 лет. Но с самого момента образования в Дублине в 1976 году состав группы Bono, Edge, Adam Clayton и Larry Mullen. Хотя для кого я это сообщаю? Людей, знающих эту группу, ну, во всяком случае, в возрасте от 15 до 60, абсолютное большинство, за исключением разве что редких спецов, которые просто не любят музыку. Никакую. Юту же можно за что-то недолюбливать, или же демонстративно затыкать уши, или же зажмуривать глаза, когда поблизости звучит их музыка, или есть телевизор, где показывают их видео. Но не знать об их существовании — это просто, наверное, перебор. Великолепнейшая песня «I can live» «Я не могу жить без тебя» прозвучала на волнах радио «Прибой» «With or without you». Английский мой слабый, лучше на русском, далее буду.
1: Реклама. Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу город Избербаш, улица Гусиханова, 2.
3: Большой выбор колясок в Киргут, дети! Премиальный Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров.

0: паров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргуд дети, вы найдете свою идеальную коляску.
1: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
2: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой ультразвуковое исследование на современном оборудовании помогает увидеть больше, выявить изменения вовремя и принять правильное решение для сохранения здоровья. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Диана Гаджиева готова рассказать вам самые основные события, про самые основные события и самые основные события к этому часу. У нас сегодня четверг, 9 июля. Доброе утро всем тем, кто присоединился к нам. Это радио «Прибой». Далее новости.
1: В Дагестане 8 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Кабмин расширил перечень стратегически значимых лекарств. Более 30 тысяч жителей Дагестана обесточены из-за проливных дождей и в Махачкале перекроют улицу Пушкина. Теперь подробно. Правительство расширило список стратегически значимых медикаментов, обеспечивающих приоритетные потребности системы здравоохранения для профилактики и лечения заболеваний, включив в него 149 новых позиций. Об этом сообщается на сайте. Решение о расширении перечня принято с учетом предложений, поступивших от производителей препаратов. В число лекарств, добавленных в список, вошли жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, медикаменты для лечения особо опасных инфекций, социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для других людей. Школьные предметы «Основы безопасности и защиты Родины» хотят заменить двумя курсами «Начальная военная подготовка» и «Безопасность жизнедеятельности». Это следует из проекта приказа Минпросвещения. Отмечается, что ранее программа по ОБЗР была модульной, школа могла выбрать, какие блоки изучать. Теперь ведомство предлагает ввести обязательные курсы. В программу «Начальной военной подготовки» войдет, например, огневая. В курсе также будет и тактическая медицина, оказание первой помощи в полевых условиях. Из-за прошедших накануне проливных дождей без энергоснабжения остались жители 48 населенных пунктов Дагестана. Это более 30 тысяч человек. По данным МЧС республики, всего к ликвидации последствий стихии привлечены 200 человек и 75 единиц техники. Оперативные службы ведут мониторинг на нескольких локациях, в том числе в 4 населенных пунктах Кизил-Юртовского района, где отмечается подъем уровня воды в реке Сулак до критических отметок. В Дагестане действует 197 туристических маршрутов. Это втрое больше, чем в 2021 году. Кроме того, количество средств размещения в республике достигло 892 единиц, а общий номерной фонд превысил 13,5 тысяч. Рост показателей свидетельствует о развитии туристической инфраструктуры региона. Госавтоинспекция Дагестана сообщила о прекращении движения транспорта на участке улицы Пушкина в Махачкале в связи с проведением сельскохозяйственной ярмарки. Ограничение вводится на отрезке от улицы Яракского до улицы Ливаневского. Проезд будет закрыт сегодня с 23 часов до 23 часов 12 июля. И о курсах валют на сегодня. Доллар 76 рублей 40 копеек, евро 87 рублей 35 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
0: Сейчас Диане рассказал одну историю. В общем, встретились два фармацевта крупных фирм. Один спрашивает другого: «Ну как у вас дела?» «Нормально», — отвечает второй. «Мы создали новое лекарство». «Ну и как оно эффективно?» — спросил первый. «Очень эффективно. Еще бы к нему болезнь придумать, было бы вообще просто замечательно». В эти утренние часы мы желаем вам доброго утра.

0: звучит.
1: Сейчас я один эффект в песне сделаю и начну свой рассказ. Поехали, вот он. Вы знаете, я являюсь поклонником Стинга в некоторых моментах, уважаю его и отношусь к его творчеству на уровне «Всегда, знаете, зацепило». Но не то чтобы зацепила песня «Stolen Car» в дуэте с Милен Фармер, скажу больше, сильно впечатлила и даже просто немного обезвредила. Великолепнейшая работа. 8 часов и 11 минут в Махачкале, четверг, 9 июля, день продолжается. Далее информация о нашем деловом партнере. Я же всем желаю доброго утра и хорошего настроения. В эфирной студии радио «Прибой» трудится Расул Алибеков.
2: Любовь, бриллианты, состояние – главные ценности ювелирного дома «Карджеви». У нас представлен широкий ассортимент украшений из современной классики и эксклюзива с экспертным заключением. Изделия из золота высшей пробы с натуральными якутскими бриллиантами. Наш адрес – Азиза Алиева, 8, телефон 8 960 417 45 58.

0: Сейчас здесь будет минутный проигрыш, я им воспользуюсь. Вы знаете, эта песня давно живет своей жизнью, и популярна она до сих пор. Питерская группа, есть такая, Чиж и компания, включила знаменитый гитарный проигрыш и припев этого хита в свою песню «Вечная молодость». Но в 2016 году «Не забывай» прозвучала в мультфильме «Три богатыря и морской царь». Ее исполняли главные персонажи мультика. Сам же альбом «Крыша дома твоего» вошел в топ-50 лучших российских пластинок всех времен по версии журнала «Афиша». Песни Юрия Антонова по-прежнему помнят и, конечно же, любят. Потому как Юрий Антонов — вот это настоящая легенда. Это лучшие все наши эстрады. Не забывается, помнится по сей день и, видимо, всегда будет помниться. Юрий Антонов, «Мечта сбывается» или же другое название песни «Не забывай» прозвучало на волнах радио «Прибой». На данный момент у Антонова и у меня все.
1: Реклама.
2: Компания «Борисович и партнеры».
3: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
6: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

Так, что говорит нам гидрометцентр о погоде в самом лучшем городе необъятной нашей Вселенной, галактики Туманной Андромеды и всех остальных. Так, 22 градуса, днем плюс 25. Нас ждет сегодня солнечная погода, безветренная. Ветра у нас сегодня нет. Что касаемо дождя, не знаю, ничего не хочу говорить заранее, потому как, ну, вы знаете, да, у некоторых там наверху свои планы на этот мир порой.

0: Майкл Джексон и героиня его рассказа представляли два разных мира славы. Он эпицентр музыкальной революции, она часть монархической системы. Но в те короткие моменты телефонного общения или же просто общения они переставали быть символами эпохи. За титулами «Король поп-музыки» и «Королева сердец» скрывались просто два человека, которые искали понимание. В нашем эфире одна единственная песня, которую Майкл Джексон так и не исполнил для принцессы Дианы. 8.34, сделаем паузу. К пробкам подойдем очень скоро. Рубрика «Пробки» на радио «Прибой».
1: Реклама на радио. Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело. Сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-25.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Внимание! Жаркие скидки в Росювелир. Только до 15 июля в сети салонов Росювелир жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.
6: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Пробки на дорогах.
1: Так, пробки на дорогах в городе Махачкале, да и не только в городе Махачкале. Сейчас мы будем рассказывать. Вообще, вы знаете, хотелось бы обратить внимание, дядя Абдурашид Магомедович, есть такой замечательный один человек. Вот, дядя Абдурашид, обрати, пожалуйста, внимание на город Каспийск. Такого безобразного движения, как в городе Каспийске, нет, наверное, нигде в мире. Вчера чуть не снес нас один газелист. В общем, ездят как хотят, тонированно, не тонированный. Просто, дядя Абдурашид Магомедович, скажи, пожалуйста, работникам ГИБДД, если они вообще в Каспийске есть, пусть немного порядок наведут. Спасибо большое, спасибо, спасибо большое. Так вот, что касаемо дорожной обстановки города Махачкалы, она стабильная, она нормальная. У нас ребята есть, которые контролируют полностью, очень хорошие ребята работают у нас здесь, контролируют полностью город Махачкалу. Вот, и поэтому у нас, как вы уже заметили, нет ни пробок. У нас, в общем, все нормально, все стабильно. И ездить по Махачкале стало, знаете, просто-напросто одно удовольствие. Ребятам из ГИБДД, управления города и республики огромное спасибо. Так, Булача, вот это вот место в сторону Тысячи мелочей. Только вот затор вижу. Проспект Насрудинова и Петра Первого. Вот, вот и все, собственно говоря. Никаких заторов, практически ничего нету. Соблюдайте правила дорожного движения и помните о том, что взаимоуважение на дорогах города нашего, оно, конечно же, приветствуется. Далее информация о нашем деловом партнере.
2: Любовь, бриллианты, состояние – главные ценности ювелирного дома «Карджеви». У нас представлен широкий ассортимент украшений из современной классики и эксклюзива с экспертным заключением. Изделия из золота высшей пробы с натуральными якутскими бриллиантами. Наш адрес – Азиза Алиева, 8, телефон 8 960 417 45 58.

0: октября.
1: Если вам показалось, что эта песня чересчур затянутая и драматичная, но в то же время вы признаете, что она обладает потрясающей привлекательностью.
0: Почему?
1: И знаете, постепенно в течение года из регулярной ротации нашей радиостанции эта песня, в общем-то, исчезает. Но в начале осени многие наши ведущие, лучшие ведущие, считают своим долгом включить ее снова. И так каждый год, и правильно делают. Несмотря на то, что в песне речь идет о романтическом расставании в день прощания, многие люди не страдают из-за разрыва отношений.
0: 2 сентября.
1: Они прощаются с летом. Обычно в этот день вспоминают радостные моменты и проживают теплое время года. Также некоторые, в общем-то, пишут друг другу трогательные любовные истории, искренние поздравления с праздником в виде смс-сообщений. Здесь все очень просто и великолепно. Михаил Шуфутинский, 3 сентября, радио «Прибой».
2: Реклама на радио.
3: Эндоскопия в сети медцентров «Лекарь» – это узкопрофильное отделение в разных филиалах городов Республики Дагестан. Взрослые и дети с заболеваниями желудочно-кишечного тракта могут быстро и комфортно в рамках одного дня провести полное лабораторно-инструментальное обследование на новейшем оборудовании. А также проводим любые процедуры в медикаментозном сне. mclekarь.ru, мегафон 550-88-55, Махачкала, Каспийск, Буйнакск.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Лимонады Тбилиссимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8-928-515-94-94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-982-47-47.
4: Лезгинская поговорка.
5: Вичин дал дам не гиляй, масатан зюр не один ван козвач.
6: От твоей барабанной дроби не слышно

0: Песню написал Армин Ван Бюрен, песню исполнила Шарон Денаделли. И очень красивая исполнительница, между прочим, она такая красивая. В это время на меня Диана Гаджиева так посмотрела и рукой так помахала, пальчиком сказала: «Ты смотри, тут не шали, не шали». Не шалю, не шалю. Впереди у нас новости. Let it fade away.
1: Дагестане 9 часов утра. На радио Прибой новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Федеральная налоговая служба напомнила о сроке уплаты НДФЛ. Кизил-Юртовский район оказался под угрозой подтопления, и в Дагестане закрыли для движения транспорта участок автодороги Кизил-Юрт-Кастек. Теперь подробно. У россиян остается одна неделя до крайнего срока уплаты налога на доходы физических лиц, исчисленного и отраженного в декларациях по форме 3 НДФЛ за прошлый год. Об этом напоминает Федеральная налоговая служба России. Там отметили, что последний день для своевременной оплаты – 15 июля включительно. ФНС подчеркивает, что в большинстве случаев НДФЛ удерживают налоговые агенты. Например, работодатели при выплате зарплаты, и гражданам не требуется подавать декларации. В Кизил-Юртовском районе Дагестана экстренные службы и руководство муниципалитета перешли к срочным превентивным мерам в селе Манапкала. Как сообщили в пресс-службе администрации, из-за угрозы резкого повышения уровня воды в реке Сулак в зону возможного подтопления попали около 50 прибрежных хозяйств, в которых проживают около 300 человек. Все они получили официальное уведомление о необходимости соблюдения мер предосторожности. Жителей прибрежной зоны призывают заранее подготовить документы и вещи первой необходимости. В селе развернута группировка сил МЧС. В рамках федеральной программы «Регион для молодых» в Кизил-Юрте до конца года отремонтируют молодежный центр площадью более 250 квадратных метров. Здесь появится современная площадка для досуга, общения и развития молодежи города. На обновленном пространстве будут проходить встречи, мастер-классы, образовательные и досуговые мероприятия. В Дагестане закрыли для движения транспорта участок региональной автодороги Кизил-Юрт-Кастек. Ограничения будут действовать до особого распоряжения. Как сообщили в экстренных службах, данная мера связана с началом экстренного сброса воды на Черкейской ГЭС. Движение будет полностью перекрыто на участке с 3 по 8 километр трассы. В связи с увеличением объемов сбрасываемой воды существует высокая вероятность подтопления прибрежных зон, низин, а также размыва дорожного полотна. Чемпиону UFC в полусреднем весе дагестанцу Исламу Махачеву официально присвоено звание заслуженного мастера спорта России по самбо. Об этом сообщили в Министерстве спорта России. Махачев является чемпионом мира и двукратным чемпионом России по боевому самбо. На счету 34-летнего дагестанца 26 побед и одно поражение. И о курсах валют: на сегодня доллар 76 рублей 40 копеек, евро 87 рублей 35 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
0: Прочитав 9-часовые новости на волнах радиостанции «Прибой», Диана Гаджиева с чувством выполненного долга повернулась ко мне в эфирной студии и сказала: «Скажи, Алибеков, а есть у тебя доходы, о которых неизвестно налоговым органам?» Я посмотрел по сторонам и сказал: «Ты никому не скажешь?» Она говорит: «Нет». Я говорю: «Мне приходилось доставать монетки из фонтана». В эти утренние часы мы желаем вам доброго утра.

0: Многие представители сильной половины человечества сравнивают глаза любимой с бриллиантами, имея в виду чистоту и блеск глаз девушек, девушек или же девушки. Но в песне же упоминаются караты, то есть речь идет о размере глаз. К слову, 3 карата — это бриллиант, имеющий в диаметре 9,5 миллиметров. Вы будете восхищаться глазами размером меньше 1 сантиметра. Но от локонов описать, который автор текста не в состоянии, тем не менее, сходит он, конечно же, с ума. Далее, если разбирать, получится очень и очень, очень не очень получится, так что не будем. Группа «Премьер-министр» на волнах радио «Прибой». Далее информация нашего делового партнера. Я же всем желаю доброго утра и хорошего настроения. Расул Алибеков, радио «Прибой». Всем желаю доброго утра.
1: Любовь, бриллианты, состояние – главные ценности ювелирного дома «Карджеви». У нас представлен широкий ассортимент украшений из современной классики и эксклюзива с экспертным заключением. Изделия из золота высшей пробы с натуральными якутскими бриллиантами. Наш адрес – Азиза Алиева, 8, телефон 8 960 417 45 45.

0: Реклама.
1: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66 88 88.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9 990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. Киргу. Ваш личный климат-контроль.
5: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, 2 этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: погода.
1: Новости пришли из Японии. В Японии прошел дождь, не поверите, из головастиков. Но это ничего. То, что французские туристы стояли разинув рты, это вот это о многом говорит. Так, ну, в общем, сейчас о погоде 23, днем плюс 26, 2 метра в секунду ветер северо-западного направления, порывы до 7 метров. А у нас сегодня без осадков, без осадков.

0: совсем немного о песне расскажу. Вы знаете, как ни странно, одной из моих самых любимых песен Бонни М стала, конечно же, «Калимба де Луна». Но это не их песня. Она была выпущена в 1984 году, когда популярность этого немецкого диско-проекта уже, значит, пришла в упадок популярность. Так вот, песня была позаимствована у итальянцев, а именно у певца и композитора и профессионального барабанщика Тони Эспозито. Бабушка Тони была родом из Марокко, он с детства любил африканскую культуру, а и африканский инструмент, который называется «калимба». Нечто вроде деревянного аналога пианино с металлическими зубами и дал название, конечно же, этой песни. Прелестный стрекочущий ритмический рисунок в сочетании с романтической мелодией делал «Калимбу де Луну» чрезвычайно эффектной. И эту песню поэтому позаимствовала группа «Бонни М» у Тони Эспозито. В общем, хорошая песня, радиоприбой.
1: Реклама. Компания «Борисович и партнеры».
2: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
1: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
3: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
6: Само пройдет. Это опасная привычка. Когда беспокоят боли, дискомфорт или проблемы с пищеварением, не нужно откладывать обследование. В клинике ЦЛД помогут вовремя выявить проблему с органами пищеварения. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето!
2: Радио «Прибой».

0: Эта песня состоит всего лишь из нескольких слов, и самый главный и заглавный — это «Roses Cold». Холодные розы. Кому обязаны коллектив под названием «Filthy Lux» в нашем эфире? Очень хорошее начало музыкальной карьеры. Ждем продолжения, которое, я уверен, не заставит себя очень долго ждать. Далее информация нашего делового партнера.
1: Любовь, бриллианты, состояние – главные ценности ювелирного дома «Карджеви». У нас представлен широкий ассортимент украшений из современной классики и эксклюзива с экспертным заключением. Изделия из золота высшей пробы с натуральными якутскими бриллиантами. Наш адрес – Азиза Алиева, 8, телефон 8-9. 960-417-45-58.

0: До конца следующего музыкального часа, до конца этого часа и до начала следующего музыкального часа мы обязательно услышим Мунису Мризаеву, а также Еву Польну. Life X, папа, музыкальное произведение мирового масштаба на волнах радио Прибой. Несколько минут меня не будет, но очень скоро мы с вами обязательно услышимся на радио Прибой.
1: Реклама на радио.
2: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
3: Внимание! Жаркие скидки в Росювелир. Только до 15 июля в сети салонов Росювелир жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.
4: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Реклама на радио Прибой. Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: В Дагестане 10 часов утра.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Кабмин расширил перечень стратегически значимых лекарств. Более 30 тысяч жителей Дагестана обесточены из-за проливных дождей и в Махачкале перекроют улицу Пушкина. Теперь подробно. Правительство расширило список стратегически значимых медикаментов, обеспечивающих приоритетные потребности системы здравоохранения для профилактики и лечения заболеваний, включив в него 149 новых позиций. Об этом сообщается на сайте. Решение о расширении перечня принято с учетом предложений, поступивших от производителей препаратов. В число лекарств, добавленных в список, вошли жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, медикаменты для лечения особо опасных инфекций, социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для других людей. Школьные предметы «Основы безопасности и защиты Родины» хотят заменить двумя курсами «Начальная военная подготовка» и «Безопасность жизнедеятельности». Это следует из проекта приказа Минпросвещения. Отмечается, что ранее программа по ОБЗР была модульной, школа могла выбрать, какие блоки изучать. Теперь ведомство предлагает ввести обязательные курсы. В программу «Начальной военной подготовки» войдет, например, огневая. В курсе также будет и тактическая медицина, оказание первой помощи в полевых условиях. Из-за прошедших накануне проливных дождей без энергоснабжения остались жители 48 населенных пунктов Дагестана. Это более 30 тысяч человек. По данным МЧС Республики, всего к ликвидации последствий стихии привлечены 200 человек и 75 единиц техники. Оперативные службы ведут мониторинг на нескольких локациях, в том числе в 4 населенных пунктах Кизил-Юртовского района, где отмечается подъем уровня воды в реке Сулак до критических отметок. В Дагестане действует 197 туристических маршрутов. Это втрое больше, чем в 2021 году. Кроме того, количество средств размещения в республике достигло 892 единиц, а общий номерной фонд превысил 13,5 тысяч. Рост показателей свидетельствует о развитии туристической инфраструктуры региона. Госавтоинспекция Дагестана сообщила о прекращении движения транспорта на участке улицы Пушкина в Махачкале в связи с проведением сельскохозяйственной ярмарки. Ограничение вводится на отрезке от улицы Яракского до улицы Ливаневского. Проезд будет закрыт сегодня с 23 часов до 23 часов 12 июля. И о курсах валют на сегодня. Доллар 76 рублей 40 копеек, евро 87 рублей 35 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
5: Все в традициях.
6: Радио «Прибой».
7: «Прибой».

0: скажем так, стыковочная встреча между рейсом Париж и Москва. Это Филипп Киркоров и Никита Серябкина на волнах радио «Прибой». 10:09 У нас сегодня четверг и 9 июля. Доброе утро, здравствуйте, как поживаете? В очередном музыкальном часе поприветствую вас. Надеюсь, все хорошо. Далее информация о нашем деловом партнере. На один ближайший час мы будем вместе, потому как мне всего лишь один час осталось здесь работать. С вами будет только лучшая музыка, ну и управляет процессом Расул Алибеков. А группа Pink Floyd, они продолжат Take It Back. Супер песня на радио «Прибой».
1: Любовь, бриллианты, состояние – главные ценности ювелирного дома «Карджеви». У нас представлен широкий ассортимент украшений из современной классики и эксклюзива с экспертным заключением. Изделия из золота высшей пробы с натуральными якутскими бриллиантами. Наш адрес – Азиза Алиева, 8, телефон 8-960-417-45-58.
2: Вспомни, что было.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
4: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
5: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
6: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
8: Аварская поговорка.
9: Цочесу бурлару, цохецуэту сирулару.
10: Из одного воина войско не становится, из одного камня башня не строится.
11: Радио «Прибой».

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Сейчас на данный момент в столице Дагестана, в городе Махачкале, облачно с прояснениями. Солнышко периодически показывается, 24 градуса, днем плюс 26. Но, по крайней мере, синоптики говорят, что у нас осадков сегодня не будет.
1: Реклама.
2: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
3: Компания «Борисович и партнеры».
4: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
3: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
5: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита Б, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Наверное, и тот, кто в жизни еще не любил. Вот когда любишь, то сердце пылает, словно колокол в сердце пробил. Это Николай Басков. Так называлась песня, которая прозвучала уже под занавес моего рабочего дня. Я прощаюсь с вами до завтра. Далее информация о нашем деловом партнере. Ну и, конечно же, Джо Дассен. Он продолжит в преддверии программы «Ретро». Расул Алибеков. Пока.
1: Любовь, бриллианты, состояние – главные ценности ювелирного дома «Карджеви». У нас представлен широкий ассортимент украшений из современной классики и эксклюзива с экспертным заключением. Изделия из золота высшей пробы с натуральными якутскими бриллиантами. Наш адрес – Азиза Алиева, 8, телефон 8 960 417 45 58.

0: Реклама.
1: Отделение лазерной хирургии сети медцентров «Лекарь» поможет избавиться от геморроя, вздутия живота, трещин, свищей, парапроктита, а также копчиковой кисты. «Лекарь» – это новейшее лазерное оборудование, опытный и деликатный проктолог, проведение экстренной колоноскопии и оперативного вмешательства в современный операционный в день обращения, взятие биопсии и быстрые результаты анализов для скорейшего решения щекотливых проблем. Звоните в единый колл-центр. Мегафон 550 88 55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Лимонады «Тбилиссимо» по-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66 88 88.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 11 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Федеральная налоговая служба напомнила о сроке уплаты НДФЛ. Кизил-Юртовский район оказался под угрозой подтопления. И в Дагестане закрыли для движения транспорта участок автодороги Кизил-Юрт-Кастек. Теперь подробно. У россиян остается одна неделя до крайнего срока уплаты налога на доходы физических лиц, исчисленного и отраженного в декларациях по форме 3 НДФЛ за прошлый год. Об этом напоминает Федеральная налоговая служба России. Там отметили, что последний день для своевременной оплаты – 15 июля включительно. ФНС подчеркивает, что в большинстве случаев НДФЛ удерживают налоговые агенты. Например, работодатели при выплате зарплаты и гражданам не требуется подавать декларации. В Кизил-Юртовском районе Дагестана экстренные службы и руководство муниципалитета перешли к срочным превентивным мерам в селе Манапкала. Как сообщили в пресс-службе администрации, из-за угрозы резкого повышения уровня воды в реке Сулак в зону возможного подтопления попали около 50 прибрежных хозяйств, в которых проживают около 300 человек. Все они получили официальное уведомление о необходимости соблюдения мер предосторожности. Жители прибрежной зоны призывают заранее подготовить документы и вещи первой необходимости. В селе развернута группировка сил МЧС. В рамках федеральной программы «Регион для молодых» в Кизил-Юрте до конца года отремонтируют молодежный центр площадью более 250 квадратных метров. Здесь появится современная площадка для досуга, общения и развития молодежи города. На обновленном пространстве будут проходить встречи, мастер-классы, образовательные и досуговые мероприятия. В Дагестане закрыли для движения транспорта участок региональной автодороги Кизил-Юрт-Кастек. Ограничения будут действовать до особого распоряжения. Как сообщили в экстренных службах, данная мера связана с началом экстренного сброса воды на Черкейской ГЭС. Движение будет полностью перекрыто на участке с 3 по 8 километр трассы. В связи с увеличением объемов сбрасываемой воды существует высокая вероятность подтопления прибрежных зон, низин, а также размыва дорожного полотна. Чемпиону UFC в полусреднем весе дагестанцу Исламу Махачеву официально присвоено звание заслуженного мастера спорта России по самбо. Об этом сообщили в Министерстве спорта России. Махачев является чемпионом мира и двукратным чемпионом России по боевому самбо. На счету 34-летнего дагестанца 26 побед и одно поражение. И о курсах валют. На сегодня доллар 76 рублей 40 копеек, евро 87 рублей 35 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: Друзья мои, на волнах радио «Прибой» Патимат Магаева. Это не просто артистка, это целая эпоха в дагестанском искусстве. Ее талант, ее харизма, ее преданность профессии вдохновляли и вдохновляют не одно поколение артистов. Раньше и теперь так называлась эта песня на аварском языке. Здесь в программе «Ретро». 6:12 часа дня. Приветствуем всех слушателей нашего радио и поклонников музыки из прошлого. Программа «Ретро». Зовут меня Адам. Всем салам алейкум. Доброго дня. Четверг, сегодня 9 июля. И наслаждаемся в течение этого музыкального часа песнями 20 века на волнах радио «Прибой». Как обычно, лучшая музыка.
1: Мелодии века. Музыка лучших воспоминаний.

0: Реклама на радио.
1: В сети оптик «Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо поконсультироваться с врачом.
2: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8 960 410 0055, по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
3: Внимание! Жаркие скидки в Росювелир. Только до 15 июля в сети салонов Росювелир жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.
4: Здоровье не терпит ожидания. Когда важны точность, опыт и внимание, выбирают клинику ЦЛД доктора Айшат Караевой. Тщательное обследование организма, опытные врачи, забота о каждом пациенте. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Ну, друзья мои, на волнах радио в его программе «Ретро» Андрей Губин. «Плачь, любовь». Почему она плачет? Ведь сердце рвется к свету и мечтам, но иногда тьма скрывает путь, и слезы — единственный ответ, друзья мои.
1: Архив. Мелодии, рождающие воспоминания. Мелодии, рождающие воспоминания.
2: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
5: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
7: «Золотой хит Дагестана».

Друзья мои, немецкая звезда 80-х, Лен Росс на волнах радио Прибой и Свел Нева. Скажи, что ты никогда, никогда не уйдешь. Скажи, что будешь рядом. Еще вчера моя жизнь была просто страницей истории. Теперь я чувствую, что могу управлять своей судьбой. Так поет Лен Росс здесь в программе «Ретро», друзья мои. В СССР очень популярна на дискотеках певица. Сегодня распевалась на волнах радиостанции «Прибой». Ну что же, приветствуем тех, кто остается в компании нашего радио и присоединился к нам, друзья мои. Впереди Вячеслав Малежик и Ace of Base исполнит Happy Nation 93-го года хит здесь после рекламы.

0: Реклама.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Большой выбор колясок в Киргут-Дети. Премиальный Сайбокс, Дугабот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут-Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.
6: Легендарный хит на радио «Прибой».

0: Судакар.
1: Навалак.
0: Карата.
1: Дылым.
0: Ярак Казмоляр.
2: Говорит Махачкала. В столице 12 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
3: На Радиоприбой новости.
4: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Пенсии по старости будут выплачивать по-новому. В Кайтакском районе из-за разрушения дамбы эвакуировали жители, и в Гергебельском районе Дагестана ввели режим чрезвычайной ситуации. Теперь подробно. Страховую пенсию по старости теперь будут назначать автоматически, без личного заявления, на основе данных индивидуального лицевого счета и сведений из государственных информационных систем. Кроме того, теперь для подтверждения факта назначения пенсии в электронном виде можно будет использовать QR-код. Это следует из новых правил обращения, которые утвердил Минтруд. Приказ опубликован на официальном портале правовой информации накануне. Большинство изменений вступят в силу уже через 10 дней. В Кайтакском районе Дагестана произошло частичное разрушение дамбы на реке Улучай. Из-за угрозы подтопления власти эвакуировали жителей 13 домов. Об этом сообщает администрация района. Напомню, ранее синоптики предупредили о сильных дождях, грозах и порывистом ветре в районах Дагестана 8-10 июля. Ситуация остается на контроле экстренных служб. В Гергебельском районе Дагестана введен режим чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба администрации муниципального образования. Решение принято на заседании специальной комиссии в связи с ухудшением обстановки, вызванной подтоплением населенных пунктов. Администрация призвала местных жителей соблюдать осторожность. Участковые и органы местного самоуправления переведены в режим повышенной готовности и готовы оказывать населению необходимую помощь. Более 65 тысяч жителей Дагестана получили финансовую помощь после паводков. Общая сумма выплат превысила 2 миллиарда рублей. Из них 186 миллионов перечислили только за последнюю неделю. Эти данные были озвучены на заседании Межведомственного оперативного штаба под председательством директора Департамента гражданской обороны МЧС России Олега Мануйла. В Унцукульском районе Дагестана на автомобильной дороге Шамиль-Кала, временный поселок, на 5-м километре произошел размыв полки дороги протяженностью около 100 метров. Причиной стал аварийный сброс воды с плотины Ирганайской ГЭС. В настоящее время интенсивный размыв продолжается, движение автотранспорта на участке временно закрыто. Для обеспечения транспортного сообщения организованы объездные маршруты. И о курсах валют на сегодня: доллар 76 рублей 40 копеек, евро 87 рублей 35 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
5: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
6: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на прибое.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радиоприбор. Задаем настрой.
2: Час желаний на радио Прибой.
3: Ну что, друзья мои, радиостанция «Прибой» приветствует всех, кто остается у приемников, настроенных на нашу волну. Мы из Махачкалы, 107FM, и в разных городах у нас разная частота. Так что оставайтесь в компании «Радио для всех». «Прибой» в эфире. Программа «Чье желание» начинается на наших волнах. Зовут меня Адам. Я напомню наш телефон, чтобы вы могли писать, чтобы передать приветы, поздравления и заказать песню. 8-988-291-1007 на «Макс». И ваши желания будут исполнены. Ну и напомню о том, что у программы есть прекрасный спонсор — ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир», вы достойны лучшего.
4: Дорогие слушатели, спешим поделиться с вами замечательным предложением от ювелирной сети «Росювелир». Ищите идеальные украшения для себя или близкого человека? В «Росювелир» вы найдете исключительное качество и утонченный стиль, которые подчеркнут вашу уникальность. Приглашаем вас посетить наши салоны и погрузиться в мир изысканных украшений. Не стесняйтесь звонить нам по номеру 68 20 40 для профессиональной консультации.

0: Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на Радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.
1: Час желаний. Адамом Будагиловым.
2: С Адамом Будагиловым.
3: Это программа «Час желаний», 12.12, московское время. Добрый день, радиостанция «Прибой» пишет нам, по-моему, компания девушек, которые на этот уикенд собираются на свадьбу своей подруги. Слушаем с утра радио «Прибой» в прекрасном настроении. Впереди свадьба подруги Заиры. И дайте нам белую фату. Алсу и Вева Власова просят поставить подруги. Вот, наверное, в честь свадьбы подруги Заиры, которая состоится в эти выходные. На счастье, на радость, скажем так. Итак, мы готовы включить для вашей подруги Заиры песню Алсу и Власовой «Белая фата» в программе «Час желания».

0: желаний.
1: Реклама.
2: Сомневаетесь в необходимости операции или ищете своего врача? В медицинском центре «Лекарь» действует акция «Хирургия с выгодой 3 в 1». Приходите на бесплатную консультацию хирурга. Также мы дарим скидку 30% на комплекс анализов и бесплатный осмотр после выписки. «Лекарь» — это экспертное оборудование и забота на каждом этапе. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
4: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
6: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
8: Час желаний. Исполнение любых желаний. В разумных пределах.
9: Прекрасный летний день продолжается, друзья мои, на волнах радио «Прибой». Программа по заявкам. Можете писать на 8-988-291-1007 на МАКС. И ваше желание будет исполнено в течение этого музыкального часа. Ну что ж, одно из следующих сообщений. Салам алейкум, радиостанция «Прибой». Валейкум салам. Адам, вам персонально салам. Валейкум салам еще раз. Желаю вам всех благ и процветания. Пожалуйста, поставьте моим друзьям Курбану и Муратхану хорошую кумыкскую песню Чунаевой. На ваш выбор заранее Баркала. Написал нам Руслан. Ну что ж, для Курбана и Муратхана от Руслана. Музыкальный президент в исполнении народной артистки Дагестана уже готов звучать. И это будет песня под названием «Ноги не идут». Итак, Зоя Чунаева на радио «Прибой».

0: желание. Программа по заявкам на волнах радио «Прибой». Сообщение очередное. Салам алейкум, валейкум салам. Включите для Аляскава песню «Не лето, еду на родину» от сослуживцев Замира и Рената. Спасибо, написали. Что ж, делаем громче. От Замира и Рената. Для Аляскава «Не лето, еду на родину» на волнах радио «Прибой».
1: Час желаний.

0: Дорогие слушатели, спешим поделиться с вами замечательным предложением от ювелирной сети «Росювелир». Ищите идеальные украшения для себя или близкого человека? В «Росювелир» вы найдете исключительное качество и утонченный стиль, которые подчеркнут вашу уникальность. Приглашаем вас посетить наши салоны и погрузиться в мир изысканных украшений. Не стесняйтесь звонить нам по номеру 68-2040 для профессиональной консультации.
1: «Росювелир».
2: Час желаний.
3: Да, друзья мои, лето — это когда хочется включить музыку погромче, открыть окно и просто наслаждаться моментами. Именно с таким настроением мы и продолжаем наш музыкальный эфир. 12:27. Точное в Махачкале. И на нашей волне программа по заявкам «Час желаний» 8-988-291-1007. И, конечно, да, напомню, программу представляет ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.

0: Реклама на радио.
1: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр ГИПАР. Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
1: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова, 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
7: Час желаний. Программа по заявкам для всех желающих. Час желаний. В разумных пределах.
8: Мы приветствуем всех на волнах радио «Прибой», друзья мои. Программа «Час желаний». И наш номер 8-988-291-1007. Пишите, друзья мои, не стесняясь, до конца часа ровно еще не столько же, можно сказать. Добрый день, Дагестан и Дербент. Особенно хочу передать привет тете Эльзе и Мадлене и подарить им новую песню группы «Мирес» «Приди, любимый». Спасибо от Зарины сообщение. Что ж, для тети Эльзы и для Мадлены от Зарины. Город Дербент и всему Дагестану этот музыкальный подарок готов звучать в исполнении группы «Мирес» на волнах радио «Прибой».

0: час желаний.
1: Это был Дербент, друзья мои, скажем так. Мы переносимся на север республики. И вот, салам алейкум, прибой и салам передаю всему Кизляру и Кардоновке. Нам пишет слушатель по имени Расим. Для моих близких, которые рядом, для них песня Динара Джамалдинова «Любви и страдания». Что ж, Кизляр и Кардоновка, делаем громче. Для вас от Расима музыкальный подарок в исполнении Динара Джамалдинова звучит прямо сейчас на волнах радио «Прибой».

0: час ваших желаний и капризов ежедневно на Радиоприбой. На Радиоприбой.
1: Программа «Час желаний» на волнах Радио Прибой представляет ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота и серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому.
2: Дорогие слушатели, спешим поделиться с вами замечательным предложением от ювелирной сети «Росювелир». Ищите идеальные украшения для себя или близкого человека? В «Росювелир» вы найдете исключительное качество и утонченный стиль, которые подчеркнут вашу уникальность. Приглашаем вас посетить наши салоны и погрузиться в мир изысканных украшений. Не стесняйтесь звонить нам по номеру 68 20 40 для профессиональной консультации.

0: Реклама на радио.
1: Компания «Борисович и партнеры».
2: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
1: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
3: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах.
4: Имеются противопоказания. Необходимо поконсультироваться с врачом.
5: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66 88 88.
6: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Реклама. Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.
9: Час желаний на радио «Прибой».
10: Ну что, дорогие друзья, 12.53, время московское, на волнах радио «Прибой», программа «Час желаний», и самое время, конечно, ловить тепло, мечтать и слушать любимую музыку, что, собственно, сейчас собираются и решились на это следующие наши слушательницы. Добрый день, Дагестан, хочу передать привет своей сестренке Ани Сад и попросить вас включить нашу любимую песню «Аквапура 17». Марьям написала нам, и спасибо, это еще дописала. Ну что ж, «Аквапура», друзья мои, 17 специально для Ани Сад и для Марьям звучит прямо сейчас на наших волнах. Это, наверное, финальный трек. Здесь, друзья, остаемся вместе. И это была программа «Час желания» в 13.00. В эфире появится Диана Газиева с новостями. Надеюсь, хорошего.

0: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».
1: Друзья мои, ну что ж, прозвучала финальная песня по заявкам в исполнении Аквапура. Ну а сейчас примера новой песни в исполнении Магомеда Аликберова. «Не жалей» называется песня, отличный трек. Давайте дослушаем.
2: Закралась на небе звезда, вечер ночью

0: Дагестане 13 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Справки о здоровье пациентов смогут получить их родственники. В районах Дагестана ведутся работы по ликвидации последствий непогоды, и серьезные повреждения дорог зафиксированы в республике. Теперь подробно. С 1 сентября в России будут действовать обновленные правила выдачи медицинскими организациями справок и медзаключений. Согласно приказу Министерства здравоохранения, справку помимо самого пациента смогут без его разрешения получить супруг или супруга, близкие родственники, дети, родители усыновленные, братья, сестры, внуки, дедушки и бабушки. Выдать их смогут и другим лицам, если пациент или его законный представитель заранее указал их в письменном согласии на разглашение врачебной тайны. В России в рамках укрупнения существующих юридических специальностей предлагается объединить дублирующиеся в одну – юриспруденция. Об этом сообщили в Министерстве образования. Также предлагается закрепить профили обучения, учитывающие специфику профессиональной деятельности юристов, установить 5-летний срок обучения по юридическому профилю как достаточный для выхода на рынок труда и построения карьеры, указывать в дипломе не обобщенную степень, а конкретную квалификацию. В Дагестане в результате обильных осадков, выпавших накануне, в ряде населенных пунктов произошли подтопления, размыв дорог, а также зафиксировано отключение электроснабжения. По каждому факту на места направлены оперативные бригады энергетиков. В части населенных пунктов электроснабжение уже восстановлено, работы продолжаются в непрерывном режиме. В Махачкале завершили перенос 6 километров оптоволоконных линий связи с опор электропередач, столбов, наружного освещения и кровель зданий на улице Доходаева в собственную подземную кабельную канализацию. Проект «Чистое небо» реализуется Ростелекомом в центре столицы Дагестана по инициативе администрации города. Ливни привели к серьезным повреждениям дорожной инфраструктуры в 12 муниципальных образованиях Дагестана. Об этом сообщает Минтранс Республики. На местах работает спецтехника, движение планируют открыть в ближайшее время. Одновременно специалисты продолжают ликвидацию последствий стихии на участках, где проезд уже организован по временной схеме или осуществляется по одной полосе, в том числе в Бештинском участке, Лакском и Хунзахском районах. И о курсах валют на сегодня: доллар 76 рублей 40 копеек, евро 87 рублей 35 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое». Радио «Прибой» в Кизляре. 101.8 FM.

0: пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки.
1: Прибой. Радио нашей музыки.

0: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Внимание! Жаркие скидки в Росювелир. Только до 15 июля в сети салонов Росювелир жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.
3: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9 990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. «Киргу» – ваш личный климат-контроль.
4: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Табасаранская поговорка.
1: Гиеньер за корень ирак мутуван.
2: Сегодняшний день на завтрашний не меняй.
0: Радио «Прибой».

0: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
3: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
4: О своем здоровье женщины часто вспоминают в последнюю очередь. Не откладывайте заботу о себе. Пройдите маммографию в клинике ЦЛД доктора Караевой. Своевременное обследование помогает выявлять изменения на ранних стадиях. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
7: Радио «Прибой» в Буйнакске.
8: Радио «Прибой» в Дербенте.
7: Радио «Прибой» в Кизилюрте.
8: Радио «Прибой» в Махачкале.
9: Радио «Прибой» в Кизляре.
10: Радио «Прибой».

0: С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.
5: Радио «Прибой» в Дербенте.
6: 101 FM.

0: «Мир без войны» — это когда вместо взрывов, друзья мои, звучит музыка, вместо страха — надежда, а вместо боли — жизнь. И пусть именно такой будет мир у каждого из нас. «Мир без войны» — так называется песня в исполнении двух замечательных певиц, Кината Алибекова и Зарины Азизовой, на волнах радиостанции «Прибой». Это самое ценное, конечно, может быть, человечество, друзья мои, это тишина, в которой слышны только добрые слова и будущее, в котором хочется жить. Новый музыкальный час грядет, друзья мои, 2 будет ровно через несколько минут, и новости дня от Дианы Гаджиевой. Оставайтесь с нами.
1: Радио «Прибой».

0: В Дагестане 14 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Пенсии по старости будут выплачивать по-новому. В Кайтакском районе из-за разрушения дамбы эвакуировали жители, и в Гергебельском районе Дагестана ввели режим чрезвычайной ситуации. Теперь подробно. Страховую пенсию по старости теперь будут назначать автоматически, без личного заявления, на основе данных индивидуального лицевого счета и сведений из государственных информационных систем. Кроме того, теперь для подтверждения факта назначения пенсии в электронном виде можно будет использовать QR-код. Это следует из новых правил обращения, которые утвердил Минтруд. Приказ опубликован на официальном портале правовой информации накануне. Большинство изменений вступят в силу уже через 10 дней. В Кайтакском районе Дагестана произошло частичное разрушение дамбы на реке Улучай. Из-за угрозы подтопления власти эвакуировали жителей 13 домов. Об этом сообщает администрация района. Напомню, ранее синоптики предупредили о сильных дождях, грозах и порывистом ветре в районах Дагестана 8-10 июля. Ситуация остается на контроле экстренных служб. В Гергебельском районе Дагестана введен режим чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба администрации муниципального образования. Решение принято на заседании специальной комиссии в связи с ухудшением обстановки, вызванной подтоплением населенных пунктов. Администрация призвала местных жителей соблюдать осторожность. Участковые и органы местного самоуправления переведены в режим повышенной готовности и готовы оказывать населению необходимую помощь. Более 65 тысяч жителей Дагестана получили финансовую помощь после паводков. Общая сумма выплат превысила 2 миллиарда рублей. Из них 186 миллионов перечислили только за последнюю неделю. Эти данные были озвучены на заседании Межведомственного оперативного штаба под председательством директора Департамента гражданской обороны МЧС России Олега Мануйла. В Унцукульском районе Дагестана на автомобильной дороге Шамиль-Кала, временный поселок, на 5-м километре произошел размыв полки дороги протяженностью около 100 метров. Причиной стал аварийный сброс воды с плотины Ирганайской ГЭС. В настоящее время интенсивный размыв продолжается, движение автотранспорта на участке временно закрыто. Для обеспечения транспортного сообщения организованы объездные маршруты. И о курсах валют на сегодня: доллар 76 рублей 40 копеек, евро 87 рублей 35 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
5: «Прибой», где музыка живет

0: Реклама на радио.
1: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
2: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В Центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
3: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Высокопрофессиональные специалисты. Первоклассная цифровая техника. Одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Большой выбор колясок в Киргут-Дети. Премиальный Сайбокс, Дугабот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут-Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
6: Радио «Прибой». Дорого, как память.

Ну что, друзья мои, без четверти 15, время точное московское. Вы слушаете радио «Прибой» на волнах нашего радио. Вирусная вот кавер-версия 24-го года британца Рэя Хортона. Рок-гимн «Отель Калифорния» группы «Иглз». Настоящая абсолютная классика прозвучала на наших волнах. Остаемся вместе в этот замечательный день, четверг, 9 июля по календарю. Всем прекрасного продолжения и отличного дня. Будьте с нами.

0: Реклама на радио. Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама. Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292

0: Каспийск, Унцуполь, Бабаюрт,
1: Гюмри. Говорит Махачкала. В столице 15 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
2: На радиоприбой новости.
3: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Справки о здоровье пациентов смогут получить их родственники. В районах Дагестана ведутся работы по ликвидации последствий непогоды, и серьезные повреждения дорог зафиксированы в республике. Теперь подробно. С 1 сентября в России будут действовать обновленные правила выдачи медицинскими организациями справок и медзаключений. Согласно приказу Министерства здравоохранения, справку помимо самого пациента смогут без его разрешения получить супруг или супруга, близкие родственники, дети, родители, усыновленные, братья, сестры, внуки, дедушки и бабушки. Выдать их смогут и другим лицам, если пациент или его законный представитель заранее указал их в письменном согласии на разглашение врачебной тайны. В России в рамках укрупнения существующих юридических специальностей предлагается объединить дублирующиеся в одну – юриспруденция. Об этом сообщили в Министерстве образования. Также предлагается закрепить профили обучения, учитывающие специфику профессиональной деятельности юристов, установить 5-летний срок обучения по юридическому профилю как достаточный для выхода на рынок труда и построения карьеры, указывать в дипломе не обобщенную степень, а конкретную квалификацию. В Дагестане в результате обильных осадков, выпавших накануне, в ряде населенных пунктов произошли подтопления, размыв дорог, а также зафиксировано отключение электроснабжения. По каждому факту на места направлены оперативные бригады энергетиков. В части населенных пунктов электроснабжение уже восстановлено, работы продолжаются в непрерывном режиме. В Махачкале завершили перенос 6 километров оптоволоконных линий связи с опор электропередач, столбов, наружного освещения и кровель зданий на улице Доходаева в собственную подземную кабельную канализацию. Проект «Чистое небо» реализуется Ростелекомом в центре столицы Дагестана по инициативе администрации города. Ливни привели к серьезным повреждениям дорожной инфраструктуры в 12 муниципальных образованиях Дагестана. Об этом сообщает Минтранс Республики. На местах работает спецтехника, движение планируют открыть в ближайшее время. Одновременно специалисты продолжают ликвидацию последствий стихии на участках, где проезд уже организован по временной схеме или осуществляется по одной полосе, в том числе в Бештинском участке, Лакском и Хунзахском районах. И о курсах валют на сегодня: доллар 76 рублей 40 копеек, евро 87 рублей 35 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
4: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
5: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
0: Вы слушаете «Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8 928 501 0606.
3: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
9: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
10: Ну, друзья, четверг, день прекрасный, продолжается. Сегодня у нас 9 июля в студии Зухра Камалова. Этот день мы пройдем с вами и вечер вместе. Конечно, с только лучшей музыкой. Хочется вам пожелать приятного завершения сегодня рабочего дня, еще один день и долгожданные выходные. И пусть этот день пройдет не просто хорошо, а замечательно. Новая работа Динар Магомедовой «Красивый друг». С удовольствием новинку представлю.
9: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
1: Let's go! You already know!
2: Мильяшики.

0: Дуэтная работа Алсу и Игоря Крутого «Мама не знает». Ну что, друзья, конечно, песни у нас звучат на любой вкус. И, как говорится, каждый слушатель найдет что-то свое и интересное. Совсем скоро тоже предложу новинку. Кстати, вы можете поучаствовать в рубрике «Сюрприз». Устроим это для кого-либо. Если у вас есть в окружении, кому хотите сделать подарок, а может быть, вы давно этого человека не видели, но с помощью радиостанции «Прибой», кстати, можете записать и отправить на его мобильный. Кстати, для тех, кто хочет написать нам сообщение в приложении Макс, я напоминаю, наш контактный 8988 МТС 291-1007 291-1007. Ну а прямо сейчас информация для автолюбителей.
1: Пробки на дорогах.
0: Заглянем в Яндекс.Карты. Друзья, есть у нас замедление движения в нескольких районах. Ну, по крайней мере, переезд, где поворот на ТБ в сторону Махачкалы, небольшое замедление движения. Также по проспекту Казбекова до улицы Новолакской. Это у нас район Семендера. А также по Хасаюртовскому шоссе в районе Кольца при въезде в Махачкалу наблюдается замедление движения. Так что заранее планируйте маршрут. Есть в районе троллейбусного кольца по Магомед Тагирова от улицы Шабанова. И в обоих направлениях небольшие участки по Гейдара Гаджиева в связи с ДТП по проспекту Шумеля от троллейбусного кольца. А также на пути еще ремонтные работы. Так, по улице Азизова небольшое замедление движения, а также по Яракского в обоих направлениях, причем участок длительный, ну, начиная, например, с пересечения с улицы Пирогова в обоих направлениях, друзья, и направление до Ирчи-Казака, как раз таки участок до Абдулхакима Исмаилова. И есть еще небольшие участки по проспекту Расула Гамзатова от Кумыкского театра по Дахадаева, по Даниялова и по Магомеда Гаджиева в обоих направлениях, а также, друзья, в районе ЦУМа наблюдается замедление движения и в районе рынка Рычи-Казака от Восточного рынка до проспекта Гамидова и по проспекту Шамиля до проспекта Гамидова. А еще хочется напомнить, будьте осторожны, 1000 водителей были привлечены к административной ответственности в Дагестане на позапрошлой неделе за различные нарушения. Данные опубликовала Госавтоинспекция Республики. По информации ведомства, за прошедшую неделю 3383 водителя были привлечены к ответственности за использование мобильных телефонов во время движения. 720 автомобилистов проигнорировали правила и выехали на полосу встречного движения, создав смертельно опасные аварийные ситуации. Поэтому они были привлечены к ответственности. И еще, друзья, за незаконно установленные на машине лампы 352. Это информация для автолюбителей.
1: Пробки на дорогах.

0: Реклама на радио.
1: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и балансирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой на аппаратах МРТ 1 и 5 и 3 Тесла мы видим больше, сканируем точнее, выявляем проблему до появления серьезных последствий. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

«Буду искать тебя», так называется дуэтная работа Лилы Алиевой и Гамзата Якубова. Да, друзья, даже если сейчас между нами расстояние, кто-то надеется на встречу, ну а кто-то хочет выразить словами то, что не передать. Ну, по крайней мере, если вы чувствуете другого человека, что он ваш, то не стоит здесь искать какие-то поводы, то можно, конечно же, почувствовав что-то важное в отношениях, обязательно дать понять это другому человеку. Ну, а что касается спокойствия на душе, все зависит от нас с вами, от мыслей, которыми мы с вами оперируем и которые мы с вами контролируем. Если вы можете это делать, значит, у вас все хорошо. Ну, давайте научимся делать это вместе и, конечно, столько лучшей музыкой. Альбано Рамина Пауэр, Чисара, так называется композиция. А я жду ваших сообщений в приложении Макс 8988 291 10 07.

0: Реклама.
1: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66-88-88.
2: Внимание! Жаркие скидки в «Росювелир». Только до 15 июля в сети салонов «Росювелир» жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.
3: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40%

Бежа от Лары. Добрый день, радиостанция «Прибой». Хотелось бы передать следующие слова всем-всем слушателям. Любить – это никогда не делать больно. Ни в гневе, ни в обиде, ни в ярости. Любить – это охранять чье-то сердце не только от внешнего мира, но и от себя, от своей злости, своего дурного настроения и раздражительности. Любить – это значит беречь. Ну что, друзья, приятные слова. И Лара для вас, Руслан Гасанов и Марина Айдаева. Жизнь моя.

0: Руслан Гасанов и Марина Айдаева. «Жизнь моя», так называется композиция. Сегодня для Лары, для нашей постоянной слушательницы, которая, несмотря на то, что находится за пределами нашей страны, слушает радиостанцию «Прибой». Ну что ж, здорово, здоровья, счастья, удачи всем-всем и любви, конечно, настоящей. Если и вы хотели поучаствовать и отправить свое сообщение в приложение «Макс», то номер телефона запишите. 8-988-291-10-07.
1: Радио «Прибой». Музыка, за которую не стыдно.

0: В Дагестане 16 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Минпросвещение направило в регионы рекомендации по графику каникул. ГЭС Дагестана удержали мощный паводок. Спортсмен республики одержал победу на международном турнире в Южной Корее. Теперь подробно. Новый учебный год начнется 1 сентября и завершится 26 мая следующего года. Об этом сообщает Минпросвещение. Ведомство направило в регион рекомендации по графику каникул. При разработке календарного учебного графика образовательная организация может использовать федеральный календарный учебный график или составить собственный на его основе. При этом учитываются региональные и этнокультурные традиции, а также плановые мероприятия. Региональные органы власти хотят обязать страховать жизнь и здоровье сотрудников лесной охраны на весь период их работы. Такой законопроект Госдума приняла в первом чтении накануне. Соответствующие поправки вносятся в лесной кодекс. Общая страховая сумма составит 1,5 миллиона рублей. Кроме того, инициатива определяет случаи, при которых полагается выплата, гибель сотрудника или наступление инвалидности. ГЭС Дагестана удержали мощнейший за 50 лет паводок, не допустив подтопления сел. За сутки приток воды в реку Сулак вырос более чем в 3 раза. Несмотря на стихию, все гидроэлектростанции дагестанского филиала «Русгидро» работают в штатном режиме. Благодаря заранее подготовленным водохранилищам и профессиональным действиям энергетиков удалось снизить расход воды по реке. Отмечается, что плотины выполняют не только функцию выработки электроэнергии, но и прежде всего защитную. Они принимают на себя огромный объем воды, сдерживая стихию и снижая ее разрушительную силу. В Казбековском районе на 24-м километре автомобильной дороги регионального значения Хасавюрт-Тлох отремонтировали мост, пострадавший после наводнений. Об этом сообщили в Минтрансе Дагестана. На объекте нарастили обратные стены, укрепили размытые откосы, а также выполнили работы по устройству укрепленного монолитного лотка на подходах. Отмечается, что в муниципалитетах, которые затронула стихия, продолжаются аварийно-восстановительные работы. Алиасхаб Рамазанов стал победителем международного рейтингового турнира по тэквондо среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, который проходил в Южной Корее. Дагестанский тэквондист принес сборной России единственную золотую медаль турнира. Всероссийские спортсмены завоевали 4 награды. Рамазанов победил в весовой категории свыше 80 килограммов. И о курсах валют на сегодня: доллар 76 рублей 40 копеек, евро 87 рублей 35 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

композиция о том, что даже в унынии, в сером мире, в таком сложном мире одиночества есть опора в сообщении любимого человека. Да, любовь, что в душе, сберегу именно эти строки. История любви, которую стараются сохранить, несмотря на трудности и сомнения окружающих. Открыли новую музыкальную подборку этого часа Эльбрус Джанмирзоев и Джавани. Как раз таки в декабре уходящего 25 года вышел их трек, и они записали его совместно. Ну а в нашем эфире, конечно, не только новые песни, но еще очень известные композиции. Уитни Хьюстон в продолжении эфира, Мадина Абдурашидова. Новинку предложу в ближайшие 15 минут. В студии Зухра Камалова. Доброго, хорошего вам дня. Настроение отличного. Самочувствие великолепного.

0: Прибой. Где музыка живет, там душа поет.
1: Аварская поговорка.
2: Быстрая река до моря не доходит.
1: Радио «Прибой».

0: Реклама на радио. Компания «Борисович и партнеры».
1: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
0: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
2: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
0: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы на радио Прибой 8-988-292-47-47.

0: вещей на радио «Прибой».
1: Ну что, друзья, на сегодня 9 июля, но мы отправимся с вами в 1887 год. Именно в тот год английский фабрикант бумаги Джон Диккенсон действительно представил первые коммерчески успешные бумажные салфетки. Это произошло на торжественном обеде в рамках ежегодной встречи производителей бумаги. Диккенсон не просто показал идеи, он еще и разработал специальный станок для массового выпуска таких салфеток. Поначалу публика отнеслась к новинке настороженно. Но со временем бумажные салфетки прижились и стали привычной частью повседневного стола. Кстати, несколько любопытных деталей из истории. Изначально салфетки делали цветными, но их специально окрашивали. Но это делали не только ради красоты. Да, как вы уже догадались, так пытались скрыть возможные пятна. До появления бумажных салфеток люди использовали разные подручные средства. В Европе были распространены тканевые салфетки, хотя они и стоили дорого. На Востоке листочки рисовой бумаги или тонкий лаваш. А на Руси часто обходились концом скатерти или рукавом одежды. В Россию бумажные салфетки попали в конце 19 века и поначалу считались роскошью. Их можно было встретить лишь в лучших гостиницах и ресторанах Москвы и Петербурга.

0: Магомед Аликберов, это имя известно, а вот новая работа звучит впервые, «Не жалей». Конечно, ни о чем жалеть, друзья, не стоит, потому как жизнь, она и есть такова, какой она является, и проживать мы, конечно, будем на все 100% с плюсом. Ну, а что касается грусти, то иногда она, конечно, посещает нас, но это бывает моментами, кстати, от погоды и от геомагнитного поля тоже это зависит. Но что касается погоды, то прямо сейчас более подробно.
1: Радио Прибой. О погоде.
0: Итак, друзья, геомагнитное поле неустойчивое на всей протяженности нашей планеты, в том числе и в Дагестане. Ну вот, в Махачкале уже 26 градусов, ясная погода, ветер легкий, восточный, с порывами до 5 метров в секунду. Относительно влажность 64-71%, атмосферное давление чуть ниже нормы, волнение в море штиль, друзья, нет волнения, ну а по крайней мере температура морской воды 23 градуса. В Кизляре у нас 29, небольшая облачность, в Кизил-Юрте, Хасавюрте 28, ожидается кратковременный дождь, ну а вечером ясная погода, ночью температура опустится до 20 градусов. Что касается погоды в Буйнакске, то у нас температура 23 градуса, ясная погода, температура ночью составит 17-19, небольшая облачность, ну и в Дербенте уже 25, сегодня нам прогнозируют ясную погоду. Вечером температура комфортная, 22.

0: Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту. Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк Кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк Кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк Кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк Кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51-58-99.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом Киргу представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. Киргу, ваш личный климат-контроль.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: канал «Прибой». Регистрационный номер L-TU-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Поздний вечер, Сорента, Алексей Глызин в эфире радиостанции «Прибой». Ну что, друзья, конечно, с летом мы не прощаемся, но в самом разгаре, совсем скоро будет ровно половина этого прекрасного времени года. Ну а совсем скоро у нас стартует программа. Программа ваших приветов и поздравлений своим близким. Ну, по крайней мере, вы можете, друзья, отправить от слушателей друзьям, коллегам, родным, близким. С помощью сообщений в приложении МАКС номер телефона записывайте 988 МТС 291 1007. 291-1007. Не просто приветы, можно помимо слов попросить и поставить для близких любимую песню. Ну а что касается рубрики, то каждый час, кстати, с 12 до 13, с 17 до 18 программ «Час желаний». Вот, ну и каждый час на 45-й минуте рубрика
1: «Сюрприз! Сюрприз! Да
0: и для кого-то сюрприз. Здравствуйте, радиостанция «Прибой». Зовут меня Муминат. Хочу передать привет своему любимому мужу Рафату, своим сыновьям Мураду и Амиру. И поставьте что-нибудь новенькое от группы «Мирес». «Приди, любимый», так называется новая работа, сегодня она звучит в качестве подарка для вас.

0: Реклама на радио.
1: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артриты и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова.

Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.

0: Дагестане 17 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В стране разрабатывают вакцину от аллергии на животных. В Дагестане после ливней повреждены дороги, и жители республики участвуют во всероссийском конкурсе «Родная игрушка». Теперь подробно. В России разрабатывают вакцину от аллергии на животных. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на площадке форума «Россия и мир. Тренды здорового долголетия». Всемирная организация здравоохранения называет аллергию эпидемией 21 века. Так, за последние 50 лет распространенность аллергических заболеваний выросла в 3-4 раза. Правительство России должно представить предложение по господдержке литературы на языках народов страны. Соответствующее поручение дано президентом страны Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля. Ответственным за исполнение поручения назначен председатель правительства Михаил Мишустин. Результаты необходимо представить до 1 декабря. Напомню, ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что у России накоплен большой положительный опыт в деле сохранения языков коренных народов, и она готова им делиться со своими зарубежными партнерами. Сильные ливневые дожди, прошедшие в Дагестане накануне, привели к масштабным повреждениям автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. Проблемы с транспортным сообщением возникли в 12 районах республики. Наиболее сложная обстановка в Чародинском районе на дороге Цуриб-Арчип, где без транспортного сообщения остались 18 населенных пунктов. Еще 5 сел остались без связи на других участках. Движение по дороге Гунип-Цуриб восстановлено по временной схеме. Работы продолжаются. Жители Дагестана представили 22 идеи на второй сезон всероссийского конкурса «Родная игрушка». Об этом сообщает пресс-служба общества «Знания». Всего в номинацию поступило 4330 заявок из всех 89 регионов страны. Конкурс реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». В номинации могли участвовать создатели концепции будущих игр и игрушек, у которых еще нет готового образца в продукции. На конкурс принимались текстовые описания, эскизы, чертежи, макеты и 3D-модели проектов. Триумфаторы Олимпийских игр по вольной борьбе из Дагестана Абдул-Рашид Садулаев и Розамбек Жамалов прибыли в Тбилиси для участия в турнире популярной американской борцовской лиги. Ивент в грузинской столице пройдет 11 июля и включает в себя 12 поединков. Главным из них станет схватка двух экс-чемпионов UFC в легчайшем весе Мираба Адбалишвили из Грузии и олимпийского чемпиона из США Генри Сехуда. И о курсах валют на сегодня: доллар 76 рублей 40 копеек, евро 87 рублей 35 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
0: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое». Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
3: Ну вот, друзья, программа ваша любимая, потому как будем общаться с помощью смс-сообщений в приложении «Макс» 8-988-2-91-10-07. 291-10-07, наш контактный. Вы можете, друзья, написать нам, ну и, конечно же, что вы будете делать в этом сообщении, решайте исключительно вы самостоятельно. Мы попробуем подобрать соответствующую композицию и еще напомним о том, что спонсором программы «Час желаний» является ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота, серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому.
4: Внимание! Жаркие скидки в «Росювелир». Только до 15 июля в сети салонов «Росювелир» жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.
0: Час желаний.
3: Возвращаясь к вашим сообщениям, в студии Зухра Камалова. Доброго, хорошего дня мне и чудесного настроения. Всем тем, кто в дороге, я желаю счастливого пути. И есть у нас такое сообщение от Руслана из Махачкалы. Добрый день, радиостанция «Прибой». Поставьте, пожалуйста, зажигательную композицию от Хасбулата Рахманова специально для моего сына Алясхаба. Хочу поздравить его с отличным окончанием основной школы 9 класса и хорошо сдавшим экзамены. Ну что ж, будем радоваться с вами вместе. Это действительно приятная новость. Тем более, что шаг в новую жизнь уже начался. Я думаю, что взросление и мудрость придут, конечно, со временем, но настроение отличное прямо сейчас. Вот еще есть у нас от Муминат, она нам написала из Москвы, поблагодарила и говорит, пишет: рада всегда слушать наше любимое радио за 2000 километров.

0: Хасбулат Рахманов, «Ты лети».
1: Час желаний.
0: В программе, да, «Час желаний». Эта композиция сегодня прозвучала специально для сына Алиасхаба от отца Руслана из Махачкалы. Ну что, друзья, мы движемся дальше. Есть у нас еще голосовые сообщения. Мы их послушаем в ближайшее время. Хотелось бы напомнить о том, что вы сможете стать участником программы. Для этого вам нужен мобильный телефон, приложение «Макс» и ваши сообщения по курсу. 8988 291 1007.

Зарина Талидзе «Чувствами». Именно эту композицию пожелали услышать из Каспийска. Написали: «Добрый день, поставьте песню». Ну вот, песня прозвучала. Так, мы движемся дальше, обращаясь опять в наш чат в приложении «Макс». Так, есть такое: «Здравствуйте, радиостанция «Прибой». Желаю необычно хорошего настроения», пишет нам Гамит. «И пусть весь день он будет добрым, удачным, вечер совершенно успешным, без суеты и спешки. Радостное настроение и позитив пусть наполняет атмосферу вокруг вас, чтобы каждый, кто будет рядом, заряжался вашим позитивом. И поставьте что-нибудь танцевальное».

час желаний на радио Прибой. Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту. Реклама.

0: Лимонады «Тбилисимо» по-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Дом Строй Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
6: Час ваших желаний и капризов ежедневно в 17:00 на радиоприбой. На радиоприбой.
7: Программа, друзья, продолжается. Совсем скоро мы услышим композицию в исполнении Патимат Магомедовой «Высота любви», но прежде сообщение.
8: Ассаламу алейкум, добрый вечер, радио Прибой. Я бы хотел бы передать салам всему Нечаевку и Дагестану. Сам пишу с села Нечаевки. Зовут меня Сайпудин. Хотел бы заказать песню Таня Буланова. Да, скажите мне правду, атаман песня на русском языке.
7: Ну а затем он сделал поправку. Мы сейчас собрались с друзьями и хотим зажигательную композицию «Высота любви» в стиле лезгинка в исполнении Патимат Магомедовой. Ну что, друзья?
9: Выбирай то, что нравится.

0: Это зажигательная композиция Патимат Магомедова «Высота любви». Наверняка ребята потанцевали. Сайпудин с помощью голосового сообщения сегодня передал привет всему селению Нечаев, как из Ильютовского района, и всему Дагестану. Ну что, хорошее настроение, здорово. Мы же движемся дальше, и есть у нас сообщение. Правда, не знаю, откуда пришло, надеюсь, нам напишут дополнительно. Приятно знать аудиторию, которая слушает радиостанцию «Прибой». Итак, здравствуйте. Так начинается следующее послание. Хочу поделиться радостным событием. 15 лет совместной жизни с моим любимым человеком. И хочу сказать, Сергей, я тебе все так же люблю, как и в момент нашей первой встречи. Спасибо за то, что судьба свела нас, и за то, что мы смогли пронести через все годы наши трепетные чувства любви. Настя плюс Сергей равно любовь. Поставьте, пожалуйста, песню группы Кинса «Нежность». Хочется поностальгировать.
1: Час желаний. Программа по заявкам для всех желающих. Час желаний. В разумных пределах.

Наблюдал, как терпела меня каждый день. Как любимым звала, я в ответ же молчал. Не пытался любить, а зачем-то ворчал. Мне не нужно сейчас ничего на земле. Задыхаюсь любовью.

опять повторить. Ты мне дай только шанс тебе сердце открыть. Твою нежность тогда не отдам никому. Плохо мне без нее, без нее я умру. И целебной травой мою боль не унять. От любви нет лекарства, ее трудно отнять. На звонки ты молчишь, и в душе пустота. Вдруг куда-то исчезла твоя доброта. Что любовь наша вечна, ты мне солгала. Почему ты себя у меня забрала? Я пытался понять, что я сделал не так. Почему тяжкой раной стал какой-то пустяк? Может быть, не увижу я вновь твоих глаз. Я прощения прошу у тебя. Ты

0: Замечательная композиция группы Кинса «Нежность», сегодня «Ностальгия», и это был музыкальный подарок из Каспийска. Кстати, Настя нам написала именно оттуда, с любовью к своему супругу Сергею. Любит все так же, как в момент первой встречи. Но это, конечно, чувство, друзья, пронести через всю жизнь – это большое искусство и профессия. Так что в этом вы профессионал. Ну, а что касается нашего эфира, то спонсором нашей программы является ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир» – вы достойны лучшего.
1: Внимание! Жаркие скидки в «Росювелир». Только до 15 июля в сети салонов «Росювелир» жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.
0: Ну вот, спасибо нашему спонсору за поддержку, мы же движемся дальше, и был звонок у нас за эфиром, но пожелали остаться так, именно там, потому как сам дозвонился Марат, говорит, для нас всех, кто в пробках стоит в Махачкале, а именно в редукторном поселке, подарите, пожалуйста, песню в исполнении Тамары Дадашевой, «Дагестан и Чечня». Руслан Гасанов и Тамара Дадашева, и эта песня «Марат» для вас, а также для всех автолюбителей.
2: Час желаний.

0: час желаний на радио Прибой. Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
1: Реклама на радио.
2: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-0606.
3: Акция «Фемто лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
1: На радио «Прибой» час желаний.
8: Ну вот, друзья, возвращаюсь к вам, успела. Так, ну что ж, вот есть у нас следующее сообщение. Здравствуйте, передаю привет всему Дагестану. Правда, от кого, не знаю. Поэтому, если вы еще допишете, было бы приятно прочитать это в эфире. Вот, а еще, опять-таки, всему Дагестану, правда, не знаю от кого. Уже два таких сообщения, друзья, ну давайте подписываться. А есть еще вот следующего характера сообщение. Доброго времени суток, радиостанция «Прибой». Хочу пожелать отдельного доброго дня всем тем, кто в пути, зеленой дороги, терпения сабура и прекрасного настроения, пишет нам Зуля из Махачкалы. А также хочу сказать, что люблю сильно мужа Гамза, который сейчас в дороге и слушает вас. Если можно, подарить ему песню «Ты мне покажи» в исполнении Акмаля.
1: Час желаний.

Ну вот, друзья, замечательная композиция Акмаля «Ты мне покажи». Сегодня это признание в чувствах мужу Гамзату от супруги из Махачкалы. Кстати, он в дороге, поэтому пожелаем всем-всем, кто сейчас в дороге, в пути, а особенно всем тем, кто в пробках стоит, действительно терпения, друзья, вам огромного здоровья, самое главное. Ну а хорошее настроение будем создавать с вами вместе. Итак, несколько сообщений. Начнем с сообщение, которое пришло нам из Астраханской области. Привет, Прибой, здравствуйте, Зухра. Хочу поздравить с днем рождения Иришу, которая в данный момент отдыхает в Египте на море и слушает радиостанцию Прибой. И вот с такой белой завистью всем бы таких мужей, которые дарили путевку на море. Счастья вам и крепкой семейной любви. С поздравлением, Врединка, Астраханской области. Хотелось бы зажигательную лезгинку. Ну, знаете, в Египте, конечно, хорошо, а дома лучше, ну, потому как там как раз-таки на береговой части возможны акулы. Поэтому будем слушать радиостанцию Прибой и ничего не бояться. А еще пришло сообщение из поселка Тюбе от Ахмеда. Здравствуйте, радиостанция Прибой, здравствуйте, Зухра. Самое лучшее радио именно наше. И самых позитивных работников хочется поприветствовать. Салам всем, кто меня узнал, пишет Ахмед. Хочу передать моим семейным друзьям отдельный салам дуакарцам Рамазану Сапият и куядинцам Абуталибу и Ане, а также Мухаммаду и Зареме. Хочу пожелать им крепкого здоровья, долгих лет жизни, всегда улыбку на лице и позитива. С пожеланиями, Ахмед и Мадина. Поставьте, пожалуйста, композицию Ислама Актулаева «Течет ручей».

0: Да, замечательная композиция, потанцевали, здорово. Ну, если, конечно, вы в транспорте, это было невозможно, но все-таки не оставила вас эта песня равнодушными. «Ислам Актулайф», «Течет ручей» от Ахмеда и Мадина, а также из Астраханской области от Врединки, это был музыкальный подарок. Так, что у нас тут есть? Есть еще вот такое. Здравствуйте, радиостанция «Прибой», передаю привет всему Дагестану. Наверняка сейчас пришлют, откуда нам пишут, но было бы приятно это, конечно. А, вот с Махачкалы, селение Новострой. Это здорово. С просьбой давайте послушаем песню «Клен». Некогда эту композицию исполнила вокально-инструментальный ансамбль, исполнил «Синяя птица», «Клен», так она называется. Ну, а попросили в исполнении Федора Добронравова. Там, где клен шумит, именно по-другому эта песня именно так называется. Ну что, будем мы слушать эту композицию сразу после небольшого информационного блока. Дождитесь, и, конечно, настроение у вас будет отличным. Что касается нашего номера, еще немного времени осталось до конца программы, так что сможете, успеете отправить нам сообщение в приложении МАКС 8988 МТС 291-10-07.
1: Реклама. Медицинский центр «Лекарь» приглашает пройти обследование у специалистов урологического отделения. Врачи-профессионалы имеют большой опыт выявления и лечения сложных заболеваний мочеполовой системы. Доктора и кандидаты наук к вашим услугам. Технологическое оборудование и комплексы анализов в собственной лаборатории в помощь пациентам. Исследуем, обследуем, проводим операции, улучшаем качество жизни. Урологическое отделение медицинского центра «Лекарь». Запись на прием. Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Компания «Борисович и партнеры».
3: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
4: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8-928-515-94-94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66-88-88.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47. Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.

0: Замечательная композиция. Спасибо нашему слушателю, который подарил всем это наслаждение. А мы же движемся дальше. Так, что у нас тут есть? Здравствуйте, радиостанция «Прибой». Поставьте, пожалуйста, песню «Малинки» Жанны Фриске и «Дискотеки аварии». А еще прислали: «Всем добрый вечер. Ателье на улице Зои Космодемьянской». А давайте послушаем «Берега» в исполнении Малинина. Ну что, будем слушать одну из композиций сейчас, а в новом музыкальном часе следующую. Ну, посмотрим, что у нас тут впереди. Самое главное, напомню о том, что спонсором программы «Час желаний» является ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
1: Внимание! Жаркие скидки в «Росювелир». Только до 15 июля в сети салонов «Росювелир» жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68-20-40.
0: Вот, еще пришло сообщение, прочитаю, а песню поставлю в новом музыкальном часе. Кстати, «Дискотеку аварии» заказали из Хасавюрта. Ну, а следующее сообщение такое, вот не могу его обойти стороной. Здравствуйте, уважаемая радиостанция «Прибой». Передаем вам привет из города Радужный. Передайте, пожалуйста, привет моим родителям из поселка Маметкала, папе Рамазану, мамочке Агасултан, а также всем, кто меня узнал. И поставьте, пожалуйста, какую-нибудь лезгинскую песню. С уважением, Мадина. Ну вот, все, мы определились, песни будут в ближайшее время, так что не отключайтесь.
2: Час желаний.

0: Дагестане 18 часов. На радио Прибой новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Минпросвещение направило в регионы рекомендации по графику каникул. ГЭС Дагестана удержали мощный паводок. Спортсмен республики одержал победу на международном турнире в Южной Корее. Теперь подробно. Новый учебный год начнется 1 сентября и завершится 26 мая следующего года. Об этом сообщает Минпросвещение. Ведомство направило в регион рекомендации по графику каникул. При разработке календарного учебного графика образовательная организация может использовать федеральный календарный учебный график или составить собственный на его основе. При этом учитываются региональные и этнокультурные традиции, а также плановые мероприятия. Региональные органы власти хотят обязать страховать жизнь и здоровье сотрудников лесной охраны на весь период их работы. Такой законопроект Госдума приняла в первом чтении накануне. Соответствующие поправки вносятся в лесной кодекс. Общая страховая сумма составит 1,5 миллиона рублей. Кроме того, инициатива определяет случаи, при которых полагается выплата, гибель сотрудника или наступление инвалидности. ГЭС Дагестана удержали мощнейший за 50 лет паводок, не допустив подтопления сел. За сутки приток воды в реку Сулак вырос более чем в 3 раза. Несмотря на стихию, все гидроэлектростанции дагестанского филиала «Русгидро» работают в штатном режиме. Благодаря заранее подготовленным водохранилищам и профессиональным действиям энергетиков удалось снизить расход воды по реке. Отмечается, что плотины выполняют не только функцию выработки электроэнергии, но и прежде всего защитную. Они принимают на себя огромный объем воды, сдерживая стихию и снижая ее разрушительную силу. В Казбековском районе на 24-м километре автомобильной дороги регионального значения Хасавюрт-Тлох отремонтировали мост, пострадавший после наводнений. Об этом сообщили в Минтрансе Дагестана. На объекте нарастили обратные стены, укрепили размытые откосы, а также выполнили работы по устройству укрепленного монолитного лотка на подходах. Отмечается, что в муниципалитетах, которые затронула стихия, продолжаются аварийно-восстановительные работы. Алиасхаб Рамазанов стал победителем международного рейтингового турнира по тэквондо среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, который проходил в Южной Корее. Дагестанский тэквондист принес сборной России единственную золотую медаль турнира. Всероссийские спортсмены завоевали 4 награды. Рамазанов победил в весовой категории свыше 80 килограммов. И о курсах валют на сегодня: доллар 76 рублей 40 копеек, евро 87 рублей 35 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио Прибой. Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
0: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.

Александр Малинин, «Берега», а также «Красивые глаза» в исполнении Саиды Эмир Арслановой на лезгинском языке открыли нашу музыкальную подборку этого часа. Ну что, друзья, следующую композицию предложу вам из тех песен, которые вам напомнят о том, что было. Фил Коллинз, да, это имя вам известно. А вот идея песни, которая в переводе означает «Еще один день в раю», родилась у Коллинза после поездки в Вашингтон, где он был потрясен масштабом бездомности. Музыкант вспоминал, что люди спали на решетках отопления в тени Капитолийского холма. Это показалось ему вопиющим противоречием. Также он рассказывал о личном эпизоде, встретив на улице женщину с двумя детьми, просившую подаяние. Он прошел мимо, не остановившись. Потом признавался, что чувствовал неловкость, а именно это состояние, когда человек не игнорирует, но и не помогает, он хотел показать в песне. И думаю, что эта композиция вам напомнит о том, что было.

0: Реклама.
1: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
2: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
3: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Не каждая травма заметна сразу, не каждую проблему можно почувствовать. Цифровой рентген в клинике ЦЛД доктора Караевой помогает увидеть то, что скрыто, и вовремя позаботиться о здоровье. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Радио Прибой. О погоде.
1: Ну что, друзья, у нас в Махачкале 25 градусов. Вообще-то геомагнитное поле уже успокоилось. Ясная погода. Ночью ожидается 22. Ветер юго-восточный, легкий. Сменится на тихий. Атмосферное давление ниже нормы. На море штиль. Температура 23. В Кизляре 29. Ночью 20. Кратковременный дождь. В Кизил-Юрте 27. В Хасавюрте 26. Ночью 20. Ясная погода. В Буйнакске 23. Ночью 17. Небольшая облачность. В Дербенте 24. Ночью ожидается 22. Ясная погода.
2: Прибой, где музыка живет.

0: Реклама на радио.
1: Медицинский центр «Лекарь» предлагает уникальную в своем роде услугу – челюстно-лицевая хирургия. Работаем по трем ключевым направлениям – реконструкция лица после онкологических заболеваний, травм, ДТП и врожденных аномалий, операции на щитовидной железе любой сложности с сохранением голоса, хирургия околоушных слюнных желез с бережным отношением к лицевому нерву. «Лекарь» Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66-88-88.
4: «Умниум артиум медицина нобилиссима». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Реклама на радио Прибой. Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

«Красивый друг», именно так называется новая работа Динар Магомедовой в нашем эфире. Ну что, друзья, конечно, только лучшая музыка, мы ее вам предлагаем. Предлагаем и, конечно, радуем. А также радуют нас наши слушатели, которые пишут нам в приложении «Макс» и вот аккуратненько так отправляют нам сообщение. Ну что, мне время уже прощаться. В студии была Зухра Камалова. Слышимся в субботу в 10 утра. Всем доброго и пока!

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдержать.

0: Реклама на радио.
1: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
2: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Большой выбор колясок в Киргут-Дети. Премиальный Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут-Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Кашбербаш,
1: Бабаюрт,
0: Ахты,
1: Дагестанские огни,
0: Хунзах. Говорит Махачкала. В столице 19 часов. Радио Прибой. Нас слышно.
2: На Радио Прибой новости.
0: Новости.
3: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В стране разрабатывают вакцину от аллергии на животных. В Дагестане после ливней повреждены дороги, и жители республики участвуют во всероссийском конкурсе «Родная игрушка». Теперь подробно. В России разрабатывают вакцину от аллергии на животных. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на площадке форума «Россия и мир. Тренды здорового долголетия». Всемирная организация здравоохранения называет аллергию эпидемией 21 века. Так, за последние 50 лет распространенность аллергических заболеваний выросла в 3-4 раза. Правительство России должно представить предложение по господдержке литературы на языках народов страны. Соответствующее поручение дано президентом страны Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля. Ответственным за исполнение поручения назначен председатель правительства Михаил Мишустин. Результаты необходимо представить до 1 декабря. Напомню, ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что у России накоплен большой положительный опыт в деле сохранения языков коренных народов, и она готова им делиться со своими зарубежными партнерами. Сильные ливневые дожди, прошедшие в Дагестане накануне, привели к масштабным повреждениям автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. Проблемы с транспортным сообщением возникли в 12 районах республики. Наиболее сложная обстановка в Чародинском районе на дороге Цуриб-Арчип, где без транспортного сообщения остались 18 населенных пунктов. Еще 5 сел остались без связи на других участках. Движение по дороге Гунип-Цуриб восстановлено по временной схеме. Работы продолжаются. Жители Дагестана представили 22 идеи на второй сезон всероссийского конкурса «Родная игрушка». Об этом сообщает пресс-служба общества «Знания». Всего в номинацию поступило 4330 заявок из всех 89 регионов страны. Конкурс реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». В номинации могли участвовать создатели концепции будущих игр и игрушек, у которых еще нет готового образца в продукции. На конкурс принимались текстовые описания, эскизы, чертежи, макеты и 3D-модели проектов. Триумфаторы Олимпийских игр по вольной борьбе из Дагестана Абдулрашид Садулаев и Розамбек Жамалов прибыли в Тбилиси для участия в турнире популярной американской борцовской лиги. Ивент в грузинской столице пройдет 11 июля и включает в себя 12 поединков. Главным из них станет схватка двух экс-чемпионов UFC в легчайшем весе Мираба Двалишвили из Грузии и олимпийского чемпиона из США Генри Сехуда. И о курсах валют на сегодня: доллар 76 рублей 40 копеек, евро 87 рублей 35 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
4: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
5: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
6: На Радио Прибой притчи народов мира.
7: На поэтическое состязание, посвященное любви, собрались сотни поэтов. Любовь всегда рождает самые поэтические и красивые строки, и слушателям трудно было определить победителя. Одно стихотворение, проникнутое щемящей любовью к миру, было признано лучшим. Поэт получил за него золотую медаль. «Я отвезу эту медаль своей матери. Это ее любовь сделала меня поэтом», — воскликнул победитель. «Почему же ты не написал стихотворение о любви матери?» — удивились все. «Любовь матери не описать стихами, но все мои стихи посвящены только ей», — ответил поэт.
6: На Радио Прибой притчи народов мира.

0: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: В сети оптик Глаз Алмаз акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Внимание! Жаркие скидки в Росювелир. Только до 15 июля в сети салонов Росювелир жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40. Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
5: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама. Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 20 часов.
1: Песня в стиле шансон. На волнах прибоя. Музыка, которая греет.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Компания «Борисович и партнеры».
3: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
4: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

твои бессонные глаза я не забуду. Твои тревожные слова

Как много дал бы, чтоб тебя опять увидеть. И голос твой родной хочу

0: Мам, я твой сын.
1: Реклама.
2: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь». Хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Внимание! Жаркие скидки в Росювелир. Только до 15 июля в сети салонов Росювелир жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: дам. Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66-88-88.
3: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
4: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: на освежающей волне. Радио «Прибой».
1: В Дагестане 21 час США.

0: Аварская поговорка.
1: Лучше достойный враг, чем плохой друг.
0: Радио «Прибой».

0: Пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки.
1: Прибой. Радио нашей музыки.

0: Реклама.
1: Акция «Фенто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Самые важные слова не должны оставаться неуслышанными. Смех внуков, голос любимого человека, разговоры с близкими. В клинике ЦЛД мы помогаем вернуть радость полноценного общения благодаря персональному подбору современных слуховых аппаратов. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки.
1: Прибой. Радио нашей музыки.

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: В Дагестане 22 часа.
1: Лето! Лето! Это хорошо! Лето твоей свободы! Вместе с нами в отрыв!

0: Даргинская поговорка.
1: Букуни ваквалли, маза деткой.
2: Когда чабанов много, овцы теряются.
0: Народная мудрость. Радио Прибой.

0: Реклама на радио.
1: Честность – основа доверия, особенно, когда речь идет о здоровье. Медицинский центр «Лекарь» открывает возможность лечения в рассрочку. Строго по нормам ислама. Мы убрали все лишнее. Нет комиссий, нет штрафов. Только прозрачный договор и только квалифицированная помощь. Подробности рассрочки и ее видов на сайте mclekarь.ru или по телефону мегафон 550-88-55. «Лекарь. Лечим честно».
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
0: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: best music on the best radio. Radio Freeboy.
1: Я не могу от тебя оторваться. Ты хочешь вместе встречать рассвет. Ты хочешь просто вдвоем остаться. И невозможно сказать тебе нет.
2: Нечего терять, я один, ты одна. Вечер догорит, нас поманит луна. Ты в моих руках сильна.

0: Реклама.
1: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8 938 780 5025.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8 988 451 51 51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66-88-88.
4: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9 990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. Киргу, ваш личный климат-контроль.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся, радио прибывает.

I don't wanna wait for you.

0: Radio Priboy, the best radio of Dagestan.
1: Сердце забрало так искренне, пахнешь, как любовь неистовая. Звезды нам издали скажут, что истина в твоей любви.

Сердце забрала так искренне. Пахнешь, как любовь неистовая. Звезды нам издали скажут, что истинно.

0: Реклама.
1: Внимание! Жаркие скидки в Росювелир. Только до 15 июля в сети салонов Росювелир жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
2: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
5: Когда мы были молодыми. На радио «Прибой» «Шлягер».

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Кизляре. 101.8 FM.
1: Лезгинская поговорка.
2: Буба мачерди, сатра и тимья, тидея мачерди, иридра.
3: Кто без отца, один раз сирота, кто без матери, семь раз.
4: Радио «Прибой».

0: Реклама. Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
1: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой ультразвуковое исследование на современном оборудовании помогает увидеть больше, выявить изменения вовремя и принять правильное решение для сохранения здоровья. ЦЛД. Медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: всех, знают все. Твой номер один. Радио «Прибой».
1: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
0: Для детей старше 12 лет.

0: Кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето! Радио «Прибой».

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой. Задаем настрой.

горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже Родины такой. Радио «Прибой».

0: пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки.
1: Прибой. Радио нашей музыки. Listen, baby. In this game of love, there's always pain and pleasure.

и все в слезах, предутренней росы, дыханием губ, ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны.